0: Përveç kësaj, ne kemi nevojë edhe për
1: Planda genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik
2: krizin damgasını
3: vuruyor. Mehl, medikamente ve frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippon go hosou wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.400 MHz
0: È interessante
2: che c'è
0: da ne esiste
2: di nuovo sto veccia c'è
0: che si vede per il tipo di salto
4: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時まで
5: 出演しています。今週は日本語のニュースでマークを
6: 取っています
4: 。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBS はザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人、松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演にチャレンジすることになったのです。自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
7: Чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейф. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
8: Даними на третє місце голова його виборчого штабу Сергій Митрохін заявив.
3: Звичайно, що робити отримати церемонії трохи до сувачу. Козаки, 15 років.
9: Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
4: пенсии.
10: Thank you.
6: работы в центре занятости населения лишь условия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства.
10: Скажи, что у нас все-таки назначено узкие, понимаете?
11: Det vil sige kontinuitet på grund af historien. Er velika, to su dva razna posla. Da pojednostavi stvari, da uopštava i da pojednostavi. Da pravi jednu formulu koju svako može da razume. A književnik on mora da diferencira, on mora da razlikuje.
12: Thank you.